0: такого, и там очень танцевальная, зажигающая.
1: Alors d'automne, l'exhaleur.